0: Я ознакомился с докладом вашего правительства. И хочу ответить на основные вопросы. Первое. После объявления вами Китайской Народной Республики, Советский Союз первым признает Китайскую Народную Республику и установит с ней дипломатические отношения. Второе. Центральный комитет нашей партии принял решение о выделении вам кредита в размере 300 миллионов американских долларов под 1%. Третье. После официального признания Китайской Народной Республики мы направим официальное приглашение нашей партии председателю Мао посетить Советский Союз. Что касается военной помощи, мы направим вам военных специалистов, которые помогут вам организовать училище и решить другие вопросы. Но с этим все ясно. Что касается технических вопросов, то эти вопросы будут решаться специалистами двух сторон. У вас есть еще какие-либо вопросы? Мы считаем, что угроза возникновения Третьей мировой войны крайне мала. Так как многие народы страдали от войны и не хотят войны, то это тенденция. Но в мире есть и поджигатели, и подстрекатели войны. Что для этого делать? Мы должны активно мобилизовать народные массы для противодействия этой тенденции.
1: Хорошо, спасибо.
0: Так как наш разговор происходит между двумя партиями, то я хотел бы честно сказать, что в прошлом по причине плохой информированности

0: Мы давали китайским друзьям плохие советы. Это мешало работать и создавало трудности.
1: 干扰了你们，斯大林同志啊。

0: что вы как можно скорее встанете в первые ряды международного коммунистического движения.
1: Но мы все еще ваши ученики.
0: Но и ученики могут превзойти учителя. В будущем центр мирового коммунистического движения переместится из Европы на Восток. И на вас ляжет огромная историческая ответственность. Итак, вы быстро будете продвигаться и перегонять нас. По приезду передайте от меня привет товарищу Мао Цзэдуну.
2: Хорошо.

0: Уважаемые гости, позвольте мне объявить начало нашего банкета. Попросим товарища Сталина выступить с приветственной речью.
1: Дорогие друзья, я обнаружил, что все товарищи из Китая очень молоды. Мы также были молодыми и вместе с товарищем Лениным создавали Республику Советов. В течение времени я все больше убеждаюсь, что только молодости присущ дух энергии и творчества. Я предлагаю тост за молодых товарищей, создающую Китайскую Народную Республику.
2: За здоровье!
1: Еще хочу добавить. Молодые китайские друзья называют нас старший брат. Я предлагаю выпить за то, чтобы младший брат опередил старшего и добился больших успехов по пути созидания.
3: 加速进步而干杯，好，斯大林同志，还是为我们的共同进步干杯吧！干杯，干杯，干杯，干杯！干杯！主席，我是安南啊，少奇同志和斯大林会晤的纪要你看了吗？看过了。 完全在我们的所料之中啊！是啊，比预期的还要好。请电告少奇同志，会谈结束之后，请他务必参观苏联的工厂、集体农庄。另外，利用拜访老朋友的机会，更全面地了解苏联的社会状况。好的，主席，少奇同志来电说，
4: 为了防止泄露他出访的消息，
3: 还是按照主席行前说的办。 由高岗同志代他签署各项协议，你看好不好啊？
5: 可以啊。
3: 恩来，美国人为什么到现在还没有出手呢？
5: 美国已经出手了，一会儿我和克农同志就赶到香山，向你做详细报告。

0: 我们将为大使在华工作提供一切方面支持。Благодарю
1: вас, 谢谢主席阁下。
0: 罗申大使，这位就是我们的政务院总理周恩来。罗申同志，你好。Я
2: очень много слышал о вас. Очень приятно встретиться с вами.
0: 都是社会主义国家，亲如兄弟，不要那么客气嘛。Хорошо.
2: Товарищ Сталин просил меня передать, что его очень радует достигнутый Китаем успех.
0: Это победа. 恰逢斯大林同志七十大寿，不知贵国如何为斯大林同志祝寿啊？Как
2: мне известно, целая страна празднует, и мы пригласили глав всех социалистических стран к нам.
0: 啊，早在延安时期，我们毛主席就为斯大林同志60大寿写过文章。<笑>这次。 如能恭逢其盛，代表中国人民向斯大林同志祝寿，将很有意义啊！是
2: ，это тоже честь нашего
0: народа。请大使同志先向贵国政府报告一下，我一旦收到邀请信，将立即动身访问苏联。Хорошо，
2: 好的。Благодарю вас。谢谢主席阁下。啊。
0: 主席，罗申同志，今天很有意义，我们是不是合一个影，留个纪念呀？好。